два дня назад, три дня назад, второе, не, она рабочая, как бы она работает с ребятами, у ребят сейчас концерт и так далее. Это не твой менеджер.